0: Самаре 5 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер Ту-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Open up your eyes.

0: радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.
1: Вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ватой жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно. Новая жизнь разбежалась весенним ручьем,

разродилась звезда ливнем, порвала на ольхе платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет ратью, зарастаю забытым словом.

0: Самаре 6 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Love is the answer.
1: Музыка, понятная без слов. На радио Мегаполис.

0: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер ТУ-63009-16.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. В Самаре 7 часов 1 минута. На улице сейчас плюс 17 градусов. Днем плюс 24-26 и без существенных осадков. На радио «Мегаполис» новости. Зара Ахметов.
3: Здравствуйте. Минфин возвращается к бюджетной политике, которая должна сделать курс рубля более предсказуемым. Об этом Антон Силуанов заявил в рамках Петербургского международного экономического форума. Министр пояснил, что ранее бюджетные правила были ослаблены, потому что стране нужны были дополнительные ресурсы. Это стало одним из факторов укрепления рубля, а участие бюджета на валютном рынке снизилось. Теперь, по словам Силуанова, нужно постепенно возвращаться к прежней политике. Он подчеркнул, что бюджет остается одним из ключевых факторов для экономики. В Госдуме сообщили о работе над проектом о профилактике развода. В обсуждениях принимает участие правительство, рассказала вице-спикер Нижней палаты парламента Анна Кузнецова. Она подчеркнула, что специалисты, которые будут подготовлены для такой работы, должны иметь все нужные компетенции для того, чтобы помогать найти правильный ответ. Конец цитаты. Парламентария отметила, что эта инициатива направлена и на защиту детей. Кузнецова добавила, что данный законопроект также позволит не попасть в юридические ловушки, которые могут возникнуть, например, при определении дальнейшего места проживания ребенка. Родителям несовершеннолетних детей могут дать возможность переходить на гибкий график работы. С такой инициативой выступил секретарь Общественной палаты Владислав Гриб. Передает РИА Новости. По его мнению, такая мера особенно важна летом, когда у школьников каникулы. В первую очередь речь идет о многодетных семьях. Гриб отметил, что дети иногда остаются без присмотра, пока родители находятся на работе. Он считает, что право на гибкий график нужно закрепить законодательно. В Самаре на пляжах начались работы по обновлению песчаного покрытия. В субботу, 6 июня, на нескольких участках набережной Волги стартовала выгрузка нового песка. В связи с работами и с использованием тяжелой техники отдыхающих попросили временно покинуть эти зоны. По данным администрации Самары, в этом году на пляже завезут порядка 30 тысяч тонн песка. После завершения песчаных работ установят более 1400 единиц пляжного инвентаря. Официальное открытие пляжного сезона запланировано на 15 июня. Русский язык занял 4 место в рейтинге конкурентоспособности мировых языков по результатам исследования экспертов Института Пушкина. Об этом РИА Новости рассказал ректор института Никита Гусев. Исследование проводилось на основании анализа конкурентоспособности 12 мировых языков по 5 параметрам. Русский уступил английскому, испанскому и французскому, которые делят вторую позицию, и китайскому языкам. В завершении выпуска курсы валют: доллар 73 рубля 47 копеек, евро 85 рублей 56 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
2: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается, без существенных осадков. Ветер северный и северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура днем плюс 24-26. Сейчас в Самаре плюс 17.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Мегаполис».

0: Отличного утра вам вместе с музыкой, которую мы любим на радио Мегаполис. Удачного старта новой рабочей недели на календаре 8 июня, понедельник, 7 часов 11 минут в Самаре. В вашей компании Дмитрий Рожков. Рад приветствовать. На улице сейчас плюс 17, тепло, если не сказать жарко, будет днем, до 24-26 обещают. Существенных осадков не предвидится. Астрологический прогноз на целую неделю. Послушаем минут через 4 на 103.6 FM. Сейчас на радио Мегаполис информация о дорожной обстановке в Самаре. Движение в городе, по данным Яндекс.Карт, загружено всего на 2 балла. Дороги почти свободны. Крупных пробок пока что не появилось. Счастливого пути.
1: Радио Мегаполис. Самара 103.

0: Бодрого начала дня вам вместе с радио «Мегаполис», там, где музыка прежде всего. 7:15 в Самаре. Какие необычные вещи теряют в такси, узнаем на 103.6 FM примерно через 5 минут. А сейчас на радио «Мегаполис» Анна Романова и гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Вена. Неделя неожиданных событий и попыток получить вашу эмоциональную реакцию на них. Дайте всему отстояться. Ни в чем не действуйте сгоряча. Тельцы. Исход важных для вас событий не ясен. Многое будет зависеть от действий других людей. Эта неделя внимательного наблюдения и очень осторожных шагов. Близнецы. Неделя активных перемен. Можете смело двигаться вперед, зная, что все старые долги закрыты. Раки. Неделя корректировки курса. Появятся новые обстоятельства, а также последствия прежних невнимательных действий. Исправляйте ошибки сразу. Львы. События недели могут показаться хаосом, но на самом деле это расчистка перед новым этапом. Из вашей жизни уйдет то, что вам больше не нужно. Девы. Неделя союзов и проверки надежности партнерских отношений. Не все ее выдержат. Не пытайтесь удерживать того, кто явно хочет уйти. Весы. Неделя осторожного возобновления активных действий. Не стоит сразу бросаться вперед, но и бездействовать больше не получится. Скорпионы. Возможны проблемы со здоровьем или неприятности в семье. Но и то, и другое, как ни странно, в результате окажется благом для вас. Стрельцы. Неделя действий на основе ранее накопленных выводов. Все доселе скрытое выйдет наружу и сработает в вашу пользу. Козероги. Отличная неделя для дальних поездок и общения с удаленными партнерами. Возможно, повышенные расходы, и с этим придется смириться. Водолеи. Неделя открытого противостояния с кем-то из людей или с обстоятельствами. Ваша задача – не пойти на попятную, не бойтесь борьбы. Раки. Деньги придут от партнеров или от семьи. Придется серьезно пересмотреть подход к тратам и способам хранения сбережений. Это неделя защиты себя.
4: Самара. 103.6 FM. Радио «Мегаполис».

0: 7.20 в Самаре. Всегда хорошая музыка на радио Мегаполис. За окном плюс 17 градусов. Прямо сейчас с нами Катя Григорьева на 103.6 FM.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Сервис Uber опубликовал 10-й ежегодный индекс потерянных и найденных вещей. Чаще всего в такси забывают телефоны, кошельки, ключи, наушники, одежду, очки, документы, ювелирные изделия и ноутбуки. А вот список самых необычных потеряшек. Зубной протез всего с двумя зубами, баллон с кислородом, мини-холодильник, духовка, манекен, один красный каблук от туфель Лабутен, плащ с изображением Статуи Свободы, шлем сварщика, санки, полицейская рация, упаковка с живыми бабочками и ягодичные импланты. Также в компании подвели итоги за все 10 лет. В список уникальных находок вошли лобстер, полкило черной икры, шнурки с надписью «Девственность – это круто», чучело кролика, аквариум объемом 300 литров и живой карликовый пудель.
3: Что мы делаем? Радуемся хорошей музыке на радио Мегаполис.

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103,6 FM. Радио Мегаполис.

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре в течение дня переменная облачность ожидается, без существенных осадков. Ветер северный, северо-западный, 4,9 метров в секунду. Температура днем плюс 24-26. Сейчас в Самаре плюс 17.
1: Самара 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

0: 7.42 в Самаре, радио «Мегаполис», золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков, доброе утро, на календаре понедельник, 8 июня. А об истории нашего любимого летнего лакомства Катя Григорьева будет рассказывать минут через 5 на 103.6 FM.
1: Реклама. Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: Бинго с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ОТП Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Идеальный завтрак начинается с правильных продуктов из супермаркетов «Миндаль». Нежное сливочное масло «Вкуснотеево». 82,5% жирности. Всего 199,99 за 180 граммов. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Смотрим, что сейчас на самарских дорогах. По данным Яндекс.Карт, на 3 балла они загружены. Крупнее всего заторы на 22-го подъезда от Свободы до Заводского шоссе, на Заводском от Кабельной до 22-го подъезда, на Зубчининском шоссе от Магистральной до Воеводина, а еще на Ракитовском от АЗС до проспекта Карла Маркса.
4: Радио «Мегаполис». Самара, 103.

0: Музыка, которую мы любим на радио Мегаполис Самаре, 7 часов 48 минут, 103.6 FM, с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 8 июня 1786-го в Нью-Йорке в продажу впервые поступило мороженое. Так производство десерта было поставлено на поток. Но мороженое еще делали вручную. Смешивали сливки, молоко, сахар, фрукты, ягоды и охлаждали смесь снегом и льдом, которые хранили в специальных погребах. Аппарат для приготовления мороженого изобрела в 1840-е годы американка Нэнси Джонсон и назвала его искусственный морозильник. Это было деревянное ведерко, которое заполняли смесью колотого льда и соли. В ведерко помещали металлический контейнер и заливали в него смеси для мороженого. При этом человечество знало о мороженом с древности. Еще 2000 лет назад в Китае господам подавали снег и лед, смешанные с кусочками фруктов и зернами граната. На Руси крестьяне делали замороженную массу из молока, сахара и яиц, добавляли орехи, мед, заливали в формы, оставляли на морозе, а потом продавали на ярмарках. Но вот производство мороженого в России началось только в середине 19 века. Тогда купец Иван Излер получил патент на машину для приготовления десерта и стал продавать в своей кондитерской на Невском проспекте.

Самаре 7 часов 59 минут на радио Мегаполис. Дальше свежие новости и прогноз погоды. А сейчас послушаем на радио Мегаполис музыку, понятную без слов.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 8 часов 2 минуты, на улице сейчас плюс 18, днем до 24-26, без существенных осадков. Новости на радио «Мегаполис» Зара Ахметов.
1: Здравствуйте. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил вероятность встречи главы государства Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом летом этого года. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости. Отвечая на вопрос о возможности встречи политиков, представитель Кремля указал, что вероятность теоретически 50%, пишет РТ. Минцифры разрабатывает модель аренды электросамокатов с подтверждением личности по биометрии, пишет РБК со ссылкой на представителей ведомства. Такой вариант сейчас прорабатывают для федеральной территории Сириус. На всю страну его пока распространять не планируют. Биометрию хотят использовать как дополнительный способ проверки, если у оператора возникают сомнения. Например, когда есть подозрение, что самокатом пользуется несовершеннолетний. В дальнейшем биометрию могут применить и для других видов транспорта. Российские отели все активнее переходят на новый стандарт обслуживания. Об этом рассказала замруководителя Роскачества Юлия Михалева. Речь идет о более удобных условиях для семей, людей с питомцами и гостей с особыми потребностями. Например, статус Pet Friendly показывает, что отель готов принимать туристов вместе с домашними животными. Также уже действует стандарт для семейного туризма. А с 1 сентября в гостиницах добавятся обязательные элементы инклюзии. В Роскачестве считают, что такие правила помогают отелям улучшать сервис, а туристам проще выбирать подходящее место для отдыха. В Приволжском федеральном округе более половины жителей с гибридным или удаленным форматом работы стали чаще бывать за городом. Таковы результаты совместного опроса технологической платформы «Авито недвижимость». Купили загородный дом или дачу 9% опрошенных, начали снимать 3%. Рост интереса к загородной жизни напрямую связан с распространением удаленной занятости. Удаленка остается востребованной. Наибольший рост вакансий с пометкой «Работа из дома» в первом квартале этого года показали логисты, страховые агенты и адвокаты. Мурманск вошел в топ-5 самых популярных внутренних направлений у российских путешественников в июне этого года. Туристический спрос на поездки в этот город вырос на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на экспертов отрасли. С конца мая до конца июля в Мурманске будет полярный день. В это время путешественники часто устраивают поездки к озерам, водопадам и побережью Баренцева моря, где посещают кладбище кораблей и пляж «Яйца дракона». А морские прогулки позволяют туристам увидеть малых полосатиков, касаток и дельфинов. Лидерами спроса у россиян в июне также по-прежнему являются Петербург, Калининград, Москва и Казань. В завершении выпуска курсы валют: доллар 73 рубля 47 копеек, евро 85 рублей 56 копеек. Зара Ахметов, служба информации.
0: Прогноз погоды на радио «Мегаполис» Самаре в течение дня: переменная облачность ожидается, без существенных осадков. Ветер северный, северо-западный, 4,9 метров в секунду. Температура днем плюс 24-26. Сейчас в Самаре плюс 18.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: На радио «Мегаполис» золотые хиты. В Самаре 8 часов 20 минут. В вашей компании Дмитрий Рожков. Доброе утро понедельника. На календаре 8 июня. На улице сейчас плюс 18, до 24-26 ожидается днем. Подробнее о погоде в ближайшие 10 минут поговорим. А сейчас на 103.6 FM послушаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Загадочная баллада «Seven Seconds» в середине 90-х звучала буквально отовсюду, и сейчас она занимает достойное место в нашем плейлисте. Ее исполнили Нэна Черри и сенегалец Ю Сундур. Так вот, обладатель Грэмми Ю Сундур на днях стал вице-президентом Международной конфедерации авторов и композиторов. Это крупнейшая организация по защите авторских прав. Ю Сундур на сцене уже больше 40 лет, и журнал Rolling Stone когда-то назвал его самым известным певцом Африки. Но сегодня он еще и крупный бизнесмен. На родине он открыл первую современную студию звукозаписи и создал крупнейший медиахолдинг. Ю Сундур баллотировался в президенты и занимал пост министра культуры и туризма Сенегала. В общем, налицо не только творческие, но и организаторский талант. Сейчас главная задача конфедерации авторов – это борьба с бесконтрольными нейросетями. Иначе к концу десятилетия из-за искусственного интеллекта живые музыканты рискуют потерять четверть дохода. Позиция Ю Сундура и его коллег простая. За использование чужих песен роботы должны платить по лицензии. Кстати, коллеги у него тоже незаурядные. Начальником у Ю Сундура будет Бьорн Ульвиус из легендарного квартета «Абба».
4: Реклама. Дом у космопорта 2 сдан. А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
5: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте.

0: утро с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ОТП Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
1: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
3: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
4: Ну, рассказывай, где и как.
3: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
4: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
5: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
6: Телефон рекламной службы 207-21-27. Радио «Мегафон».

0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре в течение дня переменная облачность ожидается. Существенных осадков не обещают. Ветер северный, северо-западный, 4,9 метров в секунду. Температура днем плюс 24-26. Сейчас в Самаре 19 градусов.
1: Самара 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: 8.41 в Самаре, радио «Мегаполис», там, где музыка прежде всего, вашей компании Дмитрий Рожков. Рад приветствовать, желаю отличного утра на календаре, понедельник, 8 июня. Сегодня празднует свой день рождения певица Бонни Тайлер. О ее пути к популярности Катя Григорьева будет рассказывать минут через 5 на 103.6 FM.
1: Реклама.

0: 8-9-7-3-7-3-20-10.
1: Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954-90-90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ «Вертикаль».
2: 18 июня. Самарский театр оперы и балета. Юрий Башмет представляет авторскую версию последней оперы Петра Ильича Чайковского «Иоланта» в исполнении ведущих солистов оперных театров России и симфонического оркестра «Новая Россия». Дирижер – маэстро Юрий Башмет. Билеты на сайте театра. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».
4: Посмотрим, что на дорогах Самары. По данным Яндекс.Карт, загружено движение на 5 баллов из 10. Самые крупные скопления транспорта на Московском шоссе. 22-го подъезда до Авроры на проспекте Масленникова от Московского шоссе до Новосадовой, а также на улице Авроры и Южном мосту от Южного до Заводского шоссе.
3: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

Как ее заметил известный музыкальный продюсер, а подписывая контракт с известной студией в Лондоне, она взяла псевдоним. Под своей фамилией Хопкинс Гейнор петь не хотела, чтобы не путали с другой валлийской певицей с похожей фамилией Мэри Хопкин. Продюсеры дали ей газету и предложили выбрать что-то из списка имен и фамилий. Она говорит, что Бонни Тайлер – это случайный выбор, который оказался удачным. Другой удачей стало изменение голоса из-за операции по удалению узелков на связках. Поначалу, услышав хрипотцу, певица пришла в отчаяние, но позже не раз называла этот голос благословением, дарованным врачами.

8.59 в Самаре. Впереди на радио Мегаполис свежий выпуск новостей и прогноз погоды. А сейчас на 103.6 FM мы послушаем музыку, понятную без слов.

0: Радио «Мегаполис», 103.6 FM, Самаре 9 часов 2 минуты. На улице сейчас плюс 19 градусов, днем до 24-26 без существенных осадков. Новости на радио «Мегаполис». Зараб Ахметов.
1: Здравствуйте. ФРГ несколько недель обсуждает возможный формат диалога с Россией. Берлин намерен наладить контакты с Москвой совместно с европейскими союзниками. Как говорится в статье немецкой газеты Die Zeit, в ведомстве канцлера регулярно проходят консультации по этому вопросу, преимущественно с представителями Франции и Великобритании. По данным журналиста, в обсуждение вовлечены также Италия и Польша. Ранее издание Berliner Zeitung сообщало, что в Европе растет готовность к переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Подверженные риску атак беспилотников российские предприятия имеют достаточно собственных средств для финансирования мирозащиты, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Минфина Антона Силуанова. По его словам, фонда никакого не планируется. Министр указал, что атаки осуществляются на предприятия нефтегазового сектора энергетики. Данные компании, как указал Силуанов, особенно с учетом благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры, имеют необходимые ресурсы и готовы самостоятельно закупать средства защиты. Конец цитаты. В России хотят вести уроки эмпатии в детских садах. Детей важно учить доброте, сопереживанию и как поддерживать друг друга. Такое мнение высказал замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб в интервью ТАСС. Он отметил, что существует много методик у психологов и педагогов, но для уроков эмпатии воспитателям необходимо будет пройти специальные курсы. Уроки доброты должны стать важнейшей частью учебного процесса наряду с уроками счастья. Это формирование внутреннего мира и реакция на какие-то внешние события. В Самарской области планируют утвердить проекты трех новых особо охраняемых природных территорий. На июнь этого года в области насчитывается 211 территорий регионального значения. Они занимают площадь в 4 раза превышающую площадь Жигулевского заповедника. Статус особо охраняемой природной территории защищает уникальные природные комплексы от незаконного хозяйственного освоения и сохраняет их в естественном состоянии для будущих поколений. В этом году специалисты установят на таких территориях более 120 предупреждающих аншлагов и 46 информационных стендов. Первая отечественная вакцина от аллергии на пыльцу березы может быть зарегистрирована уже в сентябре. Это означает, что она появится на российском рынке, сообщила РИА Новости руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. Она отметила, что Аллергарда – это уникальная, первая в мире рекомбинантная генно-инженерная аллерговакцина. Сейчас идет третья фаза клинических исследований. В июле будут подведены некоторые итоги. Но уже сейчас вакцина показала очень высокую безопасность и хорошую переносимость, сообщила Скворцова. В завершении выпуска курсы валют: доллар 73 рубля 47 копеек, евро 85 рублей 56 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
0: Прогноз погоды на радио «Мегаполис». В Самаре сегодня переменная облачность ожидается, без существенных осадков. Ветер северо-западный, северный, 4,9 метров в секунду. Температура днем плюс 24-26. Сейчас в Самаре 19 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: 9.09. Самара, радио Мегаполис. Золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков. Приятного вам утра. Понедельник на календаре, 8 июня. Сейчас на улице плюс 19 градусов. Мы начинаем разгадывать невероятный вопрос на радио Мегаполис. Спонсор игры АО «Синема Парк». Кинотеатр «Синема Парк» в молле «Паркхаус» на третьем этаже. И вот невероятный вопрос сегодняшнего внимания. У студентов, которые хотят летом подработать, самая популярная вакансия – курьер. Но один из 14 студентов планирует на лето для заработка выбрать эту профессию. Повторю, у студентов, которые хотят летом подработать, самая популярная вакансия, понятное дело, курьер. Но вот один из 14 студентов планирует на лето для заработка выбрать эту профессию. Что это за профессия, как вы думаете? 25-07-021. Звоните, предлагайте свои варианты. Желаю удачи. 25-07-021. Невероятный вопрос на радио Мегаполис 103.6 FM.
1: Реклама. Добрый

0: 8-373-2010.
1: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71.
2: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
3: 11 июня. Самара. Аврора Молл. Дельфин. Известные композиции в уникальном звучании. Любимые хиты разных периодов. Магия света и визуального оформления. Подробности на сайте roflife.ru. 16+.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».
5: Давайте быстренько посмотрим, что на дорогах. В Самаре, по данным Яндекс.Карт, там плотное движение. На 5 баллов загружено сильнее всего на улице Авроры и Южном мосту от Южного шоссе до промышленности. На Заводском шоссе от Кабельной до 22-го подъезда, еще на проспекте Кирова от Старозагорода и Черемшанской.
4: Радио «Мегаполис». Самара, 103,6 FM.

0: 9.15. В Самаре мы разгадываем невероятный вопрос на радио Мегаполис. Он сегодня такой. У студентов, которые хотят летом подработать, самая популярная вакансия – курьер. Но вот один из 14 студентов планирует на лето для заработка выбрать эту профессию. А что это за профессия? 25-07-021. Звоните, предлагайте версию. Удачи! Доброе утро! Как думаете вы?
1: Доброе утро. Я думаю, может быть, пионер вожатым в лагере.
0: Интересное предположение, но другое что-то прячется. Спасибо, хорошего дня вам. Доброе утро, послушаем вас.
2: Доброе утро. Возможно, это вожатый в лагере.
0: И вы об этом же. Но другое что-то. Подумаем, спасибо. Доброе утро, ваш ответ.
3: Доброе утро. Может быть, дворником?
0: Мимо, это далеко. Вот вожатый в лагере, мне кажется, поближе к той профессии, о которой речь в вопросе. Давайте подумаем, что-то другое. Доброе утро, ваш ответ?
4: Доброе утро, Дмитрий.
0: Да,
4: а,
0: Ирина,
4: возможно,
0: пожалуйста.
4: Вожатый?
0: Ага, популярная версия, но не вожатый у нас скрывается. Спасибо, хорошего дня.
4: Да, хорошего дня.
0: Чем же планируют заняться летом, чтобы подработать один из 14 студентов? 25-07-021. Дозванивайтесь тоже, предлагайте варианты. Удачи! Сейчас на радио Мегаполис Анна Романова и гороскоп.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Астрологический прогноз.
7: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Вена. Неделя неожиданных событий и попыток получить вашу эмоциональную реакцию на них. Дайте всему отстояться. Ни в чем не действуйте сгоряча. Тельцы. Исход важных для вас событий не ясен. Многое будет зависеть от действий других людей. Эта неделя внимательного наблюдения и очень осторожных шагов. Близнецы. Неделя активных перемен. Можете смело двигаться вперед, зная, что все старые долги закрыты. Раки. Неделя корректировки курса. Появятся новые обстоятельства, а также последствия прежних невнимательных действий. Исправляйте ошибки сразу. Львы. События недели могут показаться хаосом, но на самом деле это расчистка перед новым этапом. Из вашей жизни уйдет то, что вам больше не нужно. Девы. Неделя союзов и проверки надежности партнерских отношений. Не все ее выдержат. Не пытайтесь удерживать того, кто явно хочет уйти. Весы. Неделя осторожного возобновления активных действий. Не стоит сразу бросаться вперед, но и бездействовать больше не получится. Скорпионы. Возможно, проблемы со здоровьем или неприятности в семье. Но и то, и другое, как ни странно, в результате окажется благом для вас. Стрельцы. Неделя действий на основе ранее накопленных выводов. Все доселе скрытое выйдет наружу и сработает в вашу пользу. Козероги. Отличная неделя для дальних поездок и общения с удаленными партнерами. Возможно, повышенные расходы, и с этим придется смириться. Водолеи. Неделя открытого противостояния с кем-то из людей или с обстоятельствами. Ваша задача – не пойти на попятную, не бойтесь борьбы. Раки. Деньги придут от партнеров или от семьи. Придется серьезно пересмотреть подход к тратам и способам хранения сбережений. Это неделя защиты себя.
5: Радио Мегаполис.

0: 9.22 в Самаре, радио Мегаполис, всегда хорошая музыка. Вернемся скоро к невероятному вопросу, а сейчас на 103.6 FM Катя Григорьева.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Сервис Uber опубликовал 10-й ежегодный индекс потерянных и найденных вещей. Чаще всего в такси забывают телефоны, кошельки, ключи, наушники, одежду, очки, документы, ювелирные изделия и ноутбуки. А вот список самых необычных потеряшек. Зубной протез всего с двумя зубами, баллон с кислородом, мини-холодильник, духовка, манекен, один красный каблук от туфель Лабутен, плащ с изображением статуи свободы, шлем сварщика, санки, полицейская рация, упаковка с живыми бабочками и ягодичные импланты. Также в компании подвели итоги за все 10 лет. В список уникальных находок вошли лобстер, полкило черной икры, шнурки с надписью «Девственность – это круто», чучело кролика, аквариум объемом 300 литров и живой карликовый пудель.
0: Возвращаемся к невероятному вопросу на радио Мегаполис. У студентов, которые хотят летом подработать, самая популярная вакансия – курьер. Но один из 14 студентов планирует на лето для заработка выбрать это занятие, эту профессию, можно сказать. О чем речь? Мы уже выяснили, что это не вожатый, не дворник. 25-07-021 – номер для ваших версий. Доброе утро. Чем порадуете вы нас? Прошу.
3: Доброе утро. Я думаю, промоутером.
0: Промоутер. Популярный вариант, между прочим, у студентов для подработки. У нас что-то менее распространенное. Только один из 14 студентов выбирают вот это занятие, эту профессию. Давайте подумаем. Доброе утро. Ваш ответ, пожалуйста.
4: Здравствуйте. Может быть, во вкусные точки?
0: Мимо. Другое что-то. Спасибо. Ирина, снова ваша попытка, пожалуйста, отвечайте.
5: Да, возможно, по своей будущей профессии?
0: Возможно, возможно, это связано с будущей профессией, то, чем планирует заниматься только один из 14 студентов. Давайте поконкретнее найдем вариант. Спасибо, подумаем.
5: Хорошо.
0: Доброе утро, ваш ответ, пожалуйста.
6: Здравствуйте, мне кажется, может быть, такси.
0: А другого речь, спасибо. Вы что скажете нам? Доброе утро.
7: Здравствуйте, Дмитрий. Я думаю, вот работникам в парке. Ну, на аттракционах они...
0: Хорошая версия, но мимо. Что другое ищем? И спасибо вам за попытку. Доброе утро, слушаем вас.
8: Здравствуйте. А может быть, это аниматор?
0: И не аниматор. Спасибо за ваш вариант. Версии прекрасные. Что же это может быть за занятие, которое выбирает один из 14 только студентов для подработки на лето? Да, эта подработка может быть связана с будущей профессией. Как мы выяснили, 25-07-021. Звоните, предлагайте варианты. Удачи!
9: Реклама. Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
10: Ну, рассказывай, где и как.
9: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
10: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
11: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
12: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
13: Альта Профиль. Компания Дом Сайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
14: Короли российского рок-н-ролла на живой крыше твоего города в рамках фестиваля Roof Life. Группа «Браво». 27 июня. Самара. Аврора Молл.
15: Дорога в облака.
14: Дорога в облака. Этот город. Ветер знает. Вася и другие всеми любимые хиты. Подробности на сайте rooflife.ru. 16+.
16: Телефон рекламной службы 207-21-27.
17: Радио

0: 9:33 в Самаре. Невероятный вопрос на радио Мегаполис. У студентов, которые хотят летом подработать, самая популярная вакансия – это курьер. Но вот один из 14 студентов планирует на лето для заработка выбрать эту профессию. Что же это такое? Менее распространенное, нежели курьер. 25-07-021. Предлагайте варианты. Удачи. Доброе утро. Какой ответ у вас?
1: Доброе утро. Может быть, студенты куда-нибудь хотят устроиться в питомники или выгуливать домашних животных.
0: Версии замечательные, но далеко это от правильного ответа, к сожалению. Давайте поищем еще. Спасибо.
2: Алло, доброе утро.
0: Доброе, пожалуйста, отвечайте.
2: Я думаю, может быть, вот, на которой студент учит там профессию, или он выбрал профессию.
0: Так.
2: Какую профессию пытается выбрать?
0: Ага.
2: В смысле, не выбрать, а поработать по этой, как бы попрактиковаться.
0: Да, вот могут попрактиковаться в каком-то деле. Есть вполне определенное название вот у этого занятия и у людей, которые делают то, о чем мы говорим. Надо еще подумать, спасибо. Доброе утро, вы что ответите?
3: Доброе утро. Может быть, репетитором или няней?
0: Репетитором или няней. А на каком варианте остановитесь, если вот выбирать?
3: Ну, наверное, все-таки репетитором.
0: Репетитором. А это абсолютно правильный ответ на сегодняшний невероятный вопрос. Именно. Один из 14 студентов планирует на лето для заработка заняться репетиторством. Как зовут вас?
3: Татьяна.
0: Татьяна, вы умница, разгадали и получаете приз от 2 билета в кинотеатр «Синема Парк». Блестяще.
3: Спасибо, спасибо. Я Татьяна с улицы Садовой, задала невероятный вопрос. Всем хорошего дня.
0: Завтра после 9 утра на радио Мегаполис будем размышлять с вами над новым невероятным вопросом. Задам его примерно в 9:10. Участвуйте и побеждайте тоже. Удачи. Сейчас на радио Мегаполис о погоде. Сегодня в Самаре переменная облачность, ожидается без существенных осадков. Ветер северный и северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура днем плюс 24-26. Сейчас в Самаре 20 градусов.
4: Самара 103,6 FM. Радио Мегаполис.

0: 9.42 в Самаре на радио «Мегаполис». Золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков. Желаю вам хорошего утра понедельника на календаре 8 июня. Что за лакомство начало продаваться именно в этот день, в 1786 году в Нью-Йорке? Катя Григорьева расскажет минут через 5 на 103.6 FM.
1: Реклама. Едешь по делам, думаешь о работе. А о себе ты когда думал? Не потом, не когда-нибудь, а сейчас. Если внутри тревожно, если нет сил все это терпеть, разберись с этим. Диагностическая сессия с психологом. 30 минут, и тебе станет легче. Запишись сейчас. Всего 99 рублей. Количество мест ограничено. Новый филиал по адресу Московское шоссе 230А. Клиника «Чувство жизни». Здесь тебя услышат. Записывайтесь по телефону 8 846 202 2044.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
3: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
4: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
5: Финансовую услугу предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте gosokno63.ru.
6: 18 июня. Самарский театр оперы и балета. Юрий Башмет представляет авторскую версию последней оперы Петра Ильича Чайковского «Иоланта» в исполнении ведущих солистов оперных театров России и симфонического оркестра «Новая Россия». Дирижер – маэстро Юрий Башмет. Билеты на сайте театра. Категория 12+.
7: Телефон рекламной службы 207-2127.
8: Радио «Мегаполис».
0: Смотрим, какая сейчас обстановка на самарских дорогах. На 4 балла они загружены по данным Яндекс.Карты. Сильнее всего на Ракитовском шоссе, от стоянки грузовых машин до авторынка. На проспекте Кирова, от Старозагорода, проспекта Карла Маркса, на улице Аврора, от Дебенко до Марис Тереза и от Южного моста до промышленности.
7: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

0: На радио «Мегаполис» всегда хорошая музыка. 9 часов 48 минут в Самаре. Сейчас к нам присоединяется Катя Григорьева на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 8 июня 1786-го в Нью-Йорке в продажу впервые поступило мороженое. Так производство десерта было поставлено на поток. Но мороженое еще делали вручную. Смешивали сливки, молоко, сахар, фрукты, ягоды и охлаждали смесь снегом и льдом, которые хранили в специальных погребах. Аппарат для приготовления мороженого изобрела в 1840-е годы американка Нэнси Джонсон и назвала его искусственным морозильник. Это было деревянное ведерко, которое заполняли смесью колотого льда и соли. В ведерко помещали металлический контейнер и заливали в него смеси для мороженого. При этом человечество знало о мороженом с древности. Еще 2000 лет назад в Китае господам подавали снег и лед, смешанные с кусочками фруктов и зернами граната. На Руси крестьяне делали замороженную массу из молока, сахара и яиц, добавляли орехи, мед, заливали в формы, оставляли на морозе, а потом продавали на ярмарках. Но вот производство мороженого в России началось только в середине 19 века. Тогда купец Иван Излер получил патент на машину для приготовления десерта и стал продавать в своей кондитерской на Невском проспекте.

0: 9.58 в Самаре, дальше на 103.6 FM свежие новости и прогноз погоды. Через минуту музыка понятная, без слов, на радио Мегаполис.
1: Реклама. Добрый

0: 8-373-2010.
1: Ура! Каникулы! Самое время для похода в театр. Для вашего удобства переходим на летнее расписание. Вечерние спектакли по будням на большой и малой сцене. Премьеры сезона и лучшие постановки прошлых лет. Магия театральной куклы, которую стоит ощутить. Билеты в кассе и на сайте.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 10 часов 2 минуты, на улице плюс 21 градус, днем 24-26, без существенных осадков. Новости на Радио Мегаполис, Зараб Ахметов.
1: Здравствуйте. Омбудсмены России и Украины договорились и о механизме обмена справками для граждан. Уполномоченные по правам человека Яна Ландратова и Дмитрий Лубинец будут передавать документы для жителей двух стран. Ландратова привела в пример случай, когда родственникам погибших бойцов необходимо получить справки для выплат. Также она договорилась со своим коллегой из Украины продолжать совместное посещение военнопленных, которые находятся на территории России и Украины. Кроме того, уполномоченные по правам человека будут передавать письма и посылки от родственников бойцов. В России предложили ввести материнскую выплату для женщин, которые воспитывают детей. С такой инициативой выступила первый зампред комитета Госдумы по информполитике Марина Ким, передает ТАСС. По ее словам, размер такой выплаты должен быть не ниже одного МРОТ. Сейчас это 27 093 рубля. Депутат отметила, что уход за ребенком связан не только с бытовыми заботами, но и с его развитием и воспитанием. По ее мнению, господдержка в таком формате могла бы подчеркнуть значимость материнского труда. Минцифры рассматривает возможность ввести возрастную идентификацию на онлайн-платформах. Об этом глава ведомства Максуд Шадаев заявил на полях Петербургского международного экономического форума. Министр отметил, что эта тема относится к ближайшей повестке. Сейчас ведомство изучает, как такие механизмы работают за рубежом и на отдельных цифровых площадках. Шадаев добавил, что Европа и многие развитые страны уже идут по пути более жестких ограничений. В качестве одного из примеров Минцифры рассматривает опыт игровой онлайн-платформы Roblox. Других деталей Шадаев не привел. Пока речь идет именно об изучении возможных механизмов возрастной проверки на цифровых платформах. В Самаре выходит на финишную прямую строительство новой дороги дублера Московского шоссе от ТЦ «Метро» до Северного переулка. Об этом сообщили в пресс-службе региональных властей. В настоящее время на объекте приступили к укладке нижнего слоя асфальтобетонного покрытия. Параллельно ведется переустройство сетей газопровода и водовода, а также прокладка подземного кабеля освещения. Завершить строительство планируют в ноябре текущего года. Тополиный пух опасен тем, что в нем накапливается пыль, пыльца, споры плесени, частицы выхлопных газов и микроскопические клещи. Об этом пишет газета «Метро». Таким образом, когда пух попадает на слизистую носа или глаз, он доставляет туда не себя, а целый букет агрессивных чужеродных белков. Иммунная система реагирует именно так, поэтому аллергия на тополиный пух – это почти всегда перекрестная или маскирующая реакция. Человек может быть уверен, что не переносит тополь, а на самом деле у него чувствительность к пыльце растений, которую пух просто принимает. В завершении выпуска курсы валют: доллар 73 рубля 47 копеек, евро 85 рублей 56 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
0: На радио Мегаполис прогноз погоды. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается, без существенных осадков. Ветер северный, северо-западный, 4,9 метров в секунду. Температура днем плюс 24-26. Сейчас в Самаре 21 градус.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: Там, где музыка прежде всего, радио «Мегаполис», Самаре 10 часов 11 минут. Опасны ли электромобили своим излучением? Выясним прямо сейчас на 103.6 FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Если вспомнить, сколько слухов было вокруг якобы вредного излучения от микроволновок, неудивительно, что есть и теория заговора насчет электромобилей. Пугающие заголовки о смертельно опасном излучении можно найти в интернете на любом языке. Но научный подход говорит об обратном. Безопасный лимит для кратковременного воздействия неионизирующего излучения установлен на уровне 200 микротесла. Тесты Европейского института СИНТЕФ и Федерального ведомства Германии по радиационной защите показали, что в электрокарах этот порог не нарушен нигде. У пола салона излучение составляет менее 20% от нормы, а на уровне головы водителя – ничтожные 2%. Батарея электрокара при быстрой зарядке выдает до 40 микротесла. Это уровень обычного городского фона. Более того, показатели электромобилей и бензиновых машин на ходу практически одинаковы. Так что если кто-то назовет электромобиль микроволновкой на колесах, это можно счесть за комплимент. Опасного излучения в них не обнаружено.
1: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: Отлично, вам утро. Вместе с музыкой, которую мы любим, радио «Мегаполис», понедельник на календаре, 8 июня, в Самаре 10 часов 20 минут. В вашей компании Дмитрий Рожков, рад приветствовать. За окном сейчас плюс 21 градус. На 103.6 FM послушаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Загадочная баллада «Seven Seconds» в середине 90-х звучала буквально отовсюду, и сейчас она занимает достойное место в нашем плейлисте. Ее исполнили Нэна Черри и сенегалец Ю Сундур. Так вот, обладатель Грэмми Ю Сундур на днях стал вице-президентом Международной конфедерации авторов и композиторов. Это крупнейшая организация по защите авторских прав. Ю Сундур на сцене уже больше 40 лет, и журнал Rolling Stone когда-то назвал его самым известным певцом Африки. Но сегодня он еще и крупный бизнесмен. На родине он открыл первую современную студию звукозаписи и создал крупнейший медиахолдинг. Ю Сундур баллотировался в президенты и занимал пост министра культуры и туризма Сенегала. В общем, налицо не только творческий, но и организаторский талант. Сейчас главная задача конфедерации авторов – это борьба с бесконтрольными нейросетями. Иначе к концу десятилетия из-за искусственного интеллекта живые музыканты рискуют потерять четверть дохода. Позиция Ю Сундура и его коллег простая. За использование чужих песен роботы должны платить по лицензии. Кстати, коллеги у него тоже незаурядные. Начальником у Ю Сундура будет Бьорн Ульвиус из легендарного квартета «Абба».
4: Реклама.
5: Добрый

0: 8-9-3-7-3-20-10. Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
1: Ну, рассказывай, где и как.
0: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
1: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
2: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
3: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио

0: Мегаполис. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Мегаполис.

0: На радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре в течение дня ожидается переменная облачность. Существенных осадков не прогнозируют. Ветер северный, северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура днем плюс 24-26. Сейчас в Самаре 22 градуса.
1: Самара 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис.
1: Если нравится музыка Радио Мегаполис,
2: добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Мегаполис.

0: Реклама.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт Профиль. Компания Дом Сайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954-90-90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ Вертикаль.
4: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
5: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
3: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
6: Финансовую услугу предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
7: Телефон рекламной службы 207-21-27.
8: Радио «Микрофон».

0: Радио «Мегаполис», там, где музыка прежде всего. Самаре 10 часов 48 минут. Катю Григорьеву послушаем на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Сегодня день рождения у Бонни Тайлер. Валлийская певица с характерным голосом родилась 8 июня 1951-го. При рождении ее звали Гейнор Хопкинс. Она росла в бедной многодетной семье угольного шахтера и домохозяйки и даже бросила школу, чтобы работать в продуктовой лавке. Все шестеро детей в семье обожали музыку, слушали Битлз, Элвиса и Фрэнка Синатру, а Гейнор отлично пела, а заняв второе место на местном шоу талантов, поверила в себя и стала выступать в клубах. Так ее заметил известный музыкальный продюсер, а подписывая контракт с известной студией в Лондоне, она взяла псевдоним. Под своей фамилией Хопкинс Гейнор петь не хотела, чтобы не путали с другой валлийской певицей с похожей фамилией Мэри Хопкин. Продюсеры дали ей газету и предложили выбрать что-то из списка имен и фамилий. Она говорит, что Бонни Тайлер – это случайный выбор, который оказался удачным. Другой удачей стало изменение голоса из-за операции по удалению узелков на связках. Поначалу, услышав хрипотцу, певица пришла в отчаяние, но позже не раз называла этот голос благословением, дарованным врачами.

0: Радио Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 11 часов, за окном плюс 22 градуса, днем плюс 24-26, без существенных осадков. На Радио Мегаполис новости, Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. В России будут ежегодно публиковать рейтинг инженерных вузов. Такое поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин, передает парламентская газета. Миноборнауки и Минпромторг должны будут учитывать вклад каждого вуза в достижении технологического лидерства, а также участие университетов в профильных нацпроектах. Кроме того, ведомством поручено до 20 марта следующего года разработать критерии для определения головных вузов по ключевым отраслям экономики. Также они должны обновить программы развития университетов, которые готовят инженерные кадры и ведут научные разработки. В России не будут переходить на шестидневную рабочую неделю. Об этом в интервью ТАСС заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она подчеркнула, что такие предложения в правительстве не рассматривают и принимать не будут. По ее словам, в стране есть трудовой кодекс, и нарушать его никто не собирается. Так Матвиенко прокомментировала предложение бизнесмена Олега Дерипаски о шестидневной рабочей неделе. Она отметила, что он, возможно, имел в виду необходимость работать эффективнее и качественнее. В Госдуме предложили жестче регулировать езду на питбайках. Речь идет о поправках в правила дорожного движения и КОАП, пишет газета РУ. Депутаты считают, что сейчас статус такой техники определен недостаточно ясным. Формально питбайки часто относятся к спортоинвентарю, но некоторые модели по скорости и мощности близки к мотоциклам. Предлагается отдельно прописать, где можно ездить на такой технике, кто может садиться за руль и какая ответственность должна быть у взрослых, если они передают питбайк детям. В Тольятти должна появиться новая пешеходная и велосипедная дорожка. Она протянется через часть лесного массива от улицы Родины до микрорайона Портовой. Городская администрация уже объявила конкурс на выполнение работ. Начальная цена контракта составляет 106 миллионов рублей. Это будет новый маршрут для пешеходов, велосипедистов и пользователей СИМ. Кроме самой дорожки, на объекте появится линия наружного электроосвещения. Работы должны быть выполнены до 15 декабря этого года. Названы самые подделываемые в России товары, чаще всего покупатели сталкиваются с контрафактными автозапчастями, спортивной обувью, одеждой, косметикой, бытовой химией, алкоголем, ноутбуками и смартфонами. Примерно половина подделок реализуется на барахолках и рынках, от 30 до 40% продается через маркетплейсы, оставшаяся часть в соцсетях и небольших несетевых магазинах, об этом пишет ТАСС. В качестве эффективной меры борьбы с контрафактом предлагается вести прослеживаемость товаров по всей цепочке, вплоть до конечного покупателя. В завершении выпуска курсы валют: доллар 73 рубля 47 копеек, евро 85 рублей 56 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: Прогноз погоды на радио Мегаполис. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается, без существенных осадков. Ветер северный, северо-западный, 4,9 метров в секунду. Температура днем плюс 24-26. Сейчас в Самаре 22 градуса.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Майли Сайрус на радио Мегаполис. Отличная музыка для рабочего настроения вашей компании. Дмитрий Рожков. Добрый день. Удачного вам легкого понедельника. Предстоящие 10 минут на 103.6 FM. Музыка нон-стоп. Группа «Браво. Этот город» уже буквально через минуту на радио Мегаполис.
1: Реклама.

0: 8-373-2010.
1: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио «Мегаполис».

0: Реклама.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Дом у «Космопорта 2» сдам!
5: А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами.
4: Вы такого точно не видели! Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом, только готовые квартиры, только для вас.
5: 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗА Архитектор».
6: Короли российского рок-н-ролла на живой крыше твоего города в рамках фестиваля «Roof Life». Группа «Браво». 27 июня. Самара. «Аврора Молл».
7: «Дорога в облака».
6: «Дорога в облака». Этот город, «Ветер знает», «Вася» и другие всеми любимые хиты. Подробности на сайте rooflife.ru. 16+.
8: Телефон рекламной службы 207-2127.
9: Радио «Мегаполис».

0: На радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается. Существенных осадков не предвидится. Ветер северный, северо-западный, 4,9 метров в секунду. Температура днем 24-26 градусов. Сейчас в Самаре плюс 22.
1: Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103.6 FM. Радио Мегаполис.

быстро и немного нервно. Я раскидаю руки, я встречу ветер. Пока, но я пойду, наверное.

Так лучше даже, знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно, знаешь, знаешь, остатки сигарет.

0: Джей Шон на радио «Мегаполис». Всегда хорошая музыка. Впереди на 103.6 FM подборка лучших песен прошедших десятилетий из золотой коллекции радио «Мегаполис». В этом отрезке проект «Супермод», «Tell Me Why», «Scorpions», а также песня Леса Макьюина «Love is just a breath away».
1: Реклама.
2: Едешь по делам, думаешь о работе, а о себе ты когда думал? Не потом, не когда-нибудь, а сейчас. Если внутри тревожно, если нет сил все это терпеть, разберись с этим. Диагностическая сессия с психологом. 30 минут, и тебе станет легче. Запишись сейчас. Всего 99 рублей. Количество мест ограничено. Новый филиал по адресу Московское шоссе 230А. Клиника «Чувство жизни». Здесь тебя услышат. Записывайтесь по телефону 8 846 202 2044.
3: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
1: Финансовая услуга предоставляется АО «ОТП Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте gosokno63.ru.
2: 11 июня. Самара. Аврора Молл. Дельфин. Известные композиции в уникальном звучании. Любимые хиты разных периодов. Магия света и визуального оформления. Подробности на сайте roflife.ru. 16+.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: 18 июня. Самарский театр оперы и балета. Юрий Башмет представляет авторскую версию последней оперы Петра Ильича Чайковского «Иоланта» в исполнении ведущих солистов оперных театров России и симфонического оркестра «Новая Россия». Дирижер – маэстро Юрий Башмет. Билеты на сайте театра. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».
3: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 12 часов 2 минуты, за окном плюс 22 градуса, новости на Радио Мегаполис. Зара Ахметов.
1: Здравствуйте. В Госдуме предложили установить единый федеральный минимальный стандарт выплат медицинским работникам, который будет равен 150% среднерегиональной зарплаты. Об этом сообщает РИА Новости. При этом единый федеральный минимальный стандарт не должен исключать выплаты дополнительных надбавок. По словам депутатов, действующее федеральное законодательство не содержит прямой нормы, которая устанавливает гарантированный минимальный размер оплаты труда медиков в зависимости от размера средней зарплаты в регионах. Проект закона «Антифрод 2.0» существенно доработали после обсуждения со всеми заинтересованными сторонами, сообщает «Коммерсант». Высока вероятность, что документ примут завтра сразу в двух чтениях. Из законопроекта пропали регистрация на значимых ресурсах только по российской электронной почте, открытие банковского счета только в привязке к ИНН и подтверждение действий через МАКС вместо СМС. Российский рынок кредиток приближается к насыщению, сообщает «Известия». Как заявили эксперты, в настоящее время активная клиентская база почти 30 миллионов человек, а за январь-апрель этого года финансовые учреждения выдали почти 5 миллионов новых карт. Привлечение новых заемщиков обходится все дороже, поэтому отдельные банки начали смещать фокус с роста количества клиентов на их удержание. Это приводит к улучшению условий по пластику, при том, что процентные ставки до сих пор остаются высокими. В Самаре на пляжах начались работы по обновлению песчаного покрытия. В субботу 6 июня на нескольких участках набережной Волги стартовала выгрузка нового песка. В связи с работами и с использованием тяжелой техники отдыхающих попросили временно покинуть эти зоны. По данным администрации Самары, в этом году на пляже завезут порядка 30 тысяч тонн песка. После завершения песчаных работ установят более 1400 единиц пляжного инвентаря. Официальное открытие пляжного сезона запланировано на 15 июня. Абитуриенты стали чаще поступать на инженерное дело и медицинские специальности. Согласно опросу, родители девятиклассников чаще выбирают для детей колледжи, тогда как родители одиннадцатиклассников в большинстве своем нацелены на высшее образование. И лишь 11% рассматривают колледжи. Изменились и предпочтения по факультетам. Если раньше много лет лидерство удерживали IT-специальности, то в этом году самыми востребованными стали инженерное дело и медицина. 15% родителей выбирают для своих детей именно такие направления. Причинами служат госпитализация, программы поддержки и оборонная промышленность. В завершении выпуска курсы валют: доллар 73 рубля 47 копеек, евро 85 рублей 56 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
0: На радио Мегаполис прогноз погоды на завтра, 9 июня, во вторник. В Самаре переменная облачность ожидается, местами кратковременный дождь, возможно гроза, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, температура воздуха нынешней ночью плюс 15-17, завтра днем плюс 24-26. Сейчас в Самаре плюс 22.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: It's Kyra на радио Мегаполис. Отличная музыка для рабочего настроения. Вашей компании Дмитрий Рожков. Приятнейшего вам продолжения дня. Сегодня понедельник, 8 июня. Как устроены океанические течения на Земле, которые играют огромную роль в жизни нашей планеты, Анна Романова расскажет в предстоящие 5 минут на 103.6 FM. А немного раньше послушаем великолепнейший дуэт Леонида Агутина и Анжелики Варум на радио Мегаполис.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
2: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
3: Ну, рассказывай, где и как.
2: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
3: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
4: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
5: Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954-90-90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ Вертикаль.
6: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
7: Звони в госокно. Пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
5: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
8: Финансовую услугу предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
1: Телефон рекламной службы 207-21-27.
9: Радио

0: Леонид Агутин, Анжелика Варум на радио «Мегаполис». Музыка, которую мы любим. Впереди на 103.6 FM суперновинка Тедди Суимса «Мистер Наутал». А сейчас на радио «Мегаполис» послушаем Анну Романову.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Океанические течения – это кровеносная система нашей планеты. Они переносят колоссальные объемы тепла, соли и питательных веществ, регулируя климат и обеспечивая жизнь в морских экосистемах. Сегодня океанические течения. Течения имеют колоссальный масштаб. Самое широкое и мощное течение в мире – это течение западных ветров или антарктическое циркуляционное течение. Оно переносит до 150 миллионов кубических километров воды в секунду, что в сотни раз превышает суммарный сток всех рек мира. Полный цикл перемещения всей воды вокруг нашей планеты по так называемой океанической конвейерной ленте занимает около 1000 лет. Самое быстрое течение в мире – это Южное Пассатное в Тихом океане. Оно разгоняется до 185 километров в сутки. Гольфстрим – не единственное течение, которое несет тепло на север. У берегов Японии ту же функцию выполняет мощное теплое течение Курусио. Кстати, оно красивого темно-синего цвета, потому что оно очень прозрачное. Еще, кстати, первую научную карту Гольфстрима составил американский президент Бенджамин Франклин в 1770 году. Он попросил американских китобоев нанести на пергамент маршруты движения течений, чтобы почтовые корабли могли быстрее добираться из Европы в Америку. В некоторых участках Тихого и Индийского океанов на глубине 1000 метров течения практически замирают из-за сложной топографии дна. Бактерии там полностью поглощают кислород, создавая подводные пустыни смерти. Это самые пустые места на Земле. Под экватором Атлантического океана скрывается мощное подводное течение, которое идет в противоход со знаменитым Южным Пассатным. Верхний слой Атлантики двигается с востока на запад, а слой, который находится прямо под ним, с запада на восток. Это течение называется течением Ломоносова. На глубине примерно от 600 до 1200 метров существует мощный коридор для передачи звуков на сверхбольшие расстояния. Температура, соленость и давление океана в этом течении уравновешивают друг друга так, что скорость звука там становится минимальной. Низкочастотные звуки, попадая туда, не рассеиваются, а бесконечно отражаются. Звук, произведенный в этом коридоре у берегов Австралии, можно услышать у Бермудских островов на другом конце планеты. И что на первом месте? Климатические модели предсказывали, что из-за глобального потепления течения планеты должны становиться быстрее и мощнее. Однако наблюдения показали обратное. Великое течение Агульес, например, не ускоряется, а расширяется и размывается. Вместо направленного переноса тепла оно начинает дробиться на хаотичные турбулентные вихри. Поэтому модели предсказания климата на ближайшие 50 лет, скорее всего, являются ошибочными.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Всегда хорошая музыка на радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис о погоде на завтра, во вторник, 9 июня. Переменная облачность ожидается в Самаре. Местами кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура предстоящей ночью плюс 15-17. Завтра днем 24-26 градусов. Сейчас в Самаре плюс 23.
1: Самара 103.6 FM. Радио Мегаполис. A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

0: Радио «Мегаполис».
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с «Радио Мегаполис».

Радио Мегаполис. Меньше слов, больше музыки.

0: Сара Коннор на радио Мегаполис. Меньше слов, больше музыки. Далее на 103.6 FM подборка главных хитов минувших десятилетий из золотой коллекции радио Мегаполис. Услышим в этом отрезке группу Three Doors Down, Here Without You, You'll See, Madonna, а также Майкла Джексона.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
2: Сенсация! Уникальный аттракцион «Шоу-тайм» открыт в парке Гагарина. Невероятные эмоции. Взлет на 21 метр. Подъем адреналина и экстрим по полной гарантированный. Суператтракцион «Шоу-тайм» в аттракцион-кафе «Три медведя».
3: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в Циолковском. Поехали! 200-300-200.
4: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. С

0: вас окно.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ОТП Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточняйте на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Группа Three Doors Down в золотой коллекции радио Мегаполис. Впереди на 103.6 FM свежие новости, прогноз погоды на завтра, а потом пятерка лучших песен о любви, в том числе новый хит группы «Танцы минус» «Игра». С вами был Дмитрий Рожков. До встречи завтра утром в 7.00. Счастливо оставаться на 103.6 FM, где через минуту зазвучит музыка, понятная без слов.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
2: Добрый

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт Профиль. Компания Дом Сайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».
5: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Самаре 13 часов.
1: Здравствуйте. Введение отцовского капитала в 2 миллиона рублей в России поможет семьям с детьми и стимулирует строительство жилья. С таким заявлением выступил председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко, передает РИА Новости. Общественник отметил, что мера должна распространяться на семьи, в которых трое и более детей родились в одном браке. Это поможет поддержать многодетные семьи. Автомобилистов могут освободить от обязанности оплачивать платную парковку, если внести деньги не удалось по независящим от них причинам. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на разъяснение Минтранса к проекту поправок в закон об организации дорожного движения. Сейчас способы оплаты парковки различаются в зависимости от региона, при этом субъекты России самостоятельно определяют альтернативные варианты внесения платы, а Минтранс предлагает закрепить требования об обязательном обеспечении доступа к таким способам оплаты. Помимо прочего, инициатива предусматривает право автомобилистов оплатить пользование уличной парковкой в течение суток после начала парковочной сессии. Сейчас проект закона проходит общественное обсуждение. Вторичные квартиры будут дешеветь, если ставки по ипотеке еще полгода. Год будут держаться на уровне 17%. Такой прогноз для газеты «РУ» сделал эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнев. По его словам, заметная разморозка возможна только тогда, когда рыночные ставки по ипотеке уйдут ниже 14%, но это вероятнее уже в первой половине следующего года, чем во второй половине этого. Для банков прямой эффект будет заключаться в снижении объема выдачи ипотеки и медленном росте портфеля при одновременном росте резервов, заключил Селезнев. С начала сезона в Самарской области зарегистрировано 9 лесных пожаров, на землях лесного фонда 5 пожаров общей площадью 5,5 гектаров. Также с начала года произошло 9 ландшафтных пожаров на сопредельных с лесом территориях общей площадью более 30 гектаров. Минприроды региона отметили, что по сравнению с весной прошлого года на землях лесного фонда количество пожаров сократилось в 3 раза, а площадь возгорания уменьшилась в 3,5 раза. Ландшафтных пожаров стало меньше в 3 раза, а их площадь сократилась почти в 15 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Названы регионы с самой доступной стоимостью бензина. Больше всего топлива на свои среднемесячные зарплаты могут купить жители Москвы, Чукотки и Ямала. Меньше всего жители Ингушетии, Чечни и Дагестана. Это следует из исследования РИА Новости. Отмечается, что в первые месяцы этого года динамика цен на бензин немного успокоилась после кризиса прошлого года, но цены все еще растут и превышают уровень инфляции. В завершении выпуска курсы валют: доллар 73 рубля 47 копеек, евро 85 рублей 56 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
2: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. 9 июня, во вторник, в Самаре ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, плюс 15-17 градусов ночью, завтра днем плюс 24-26. Сейчас в Самаре плюс 24 градуса.
3: 5 лучших песен о любви на радио «Мегаполис» украсят ваш день.
4: На радио «Мегаполис» 5 песен о любви.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Едешь по делам, думаешь о работе. А о себе ты когда думал? Не потом, не когда-нибудь, а сейчас. Если внутри тревожно, если нет сил все это терпеть, разберись с этим. Диагностическая сессия с психологом. 30 минут, и тебе станет легче. Запишись сейчас. Всего 99 рублей. Количество мест ограничено. Новый филиал по адресу Московское шоссе, 230А. Клиника «Чувство жизни». Здесь тебя услышат. Записывайтесь по телефону 8 846 202 2044.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
3: А это профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
4: Камбала в миндале по идеальной цене. 399,99 за килограмм. Уже без головы. Вам осталось только выбрать, как ее приготовить. Пожарить до золотистой корочки или запечь с лимоном. Остальные заботы мы взяли на себя. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 24 градуса. Во вторник, 9 июня, ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 15-17. Завтра днем в Самаре плюс 24-26 градусов.
1: Самара. 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дом у космопорта 2 сдан.
2: А теперь начинается суперлетняя суперраспродажа готовых квартир с ключами.
1: Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас.
2: 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
3: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
4: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
5: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
6: Финансовую услугу предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте gosokno63.ru.
7: Ура! Каникулы! Самое время для похода в театр. Для вашего удобства переходим на летнее расписание. Вечерние спектакли по будням на большой и малой сцене. Премьеры сезона и лучшие постановки прошлых лет. Магия театральной куклы, которую стоит ощутить. Билеты в кассе и на сайте.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
8: Радио «Мегаполис».
9: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех. Дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
2: 18 июня. Самарский театр оперы и балета. Юрий Башмет представляет авторскую версию последней оперы Петра Ильича Чайковского «Иоланта» в исполнении ведущих солистов оперных театров России и симфонического оркестра «Новая Россия». Дирижер – маэстро Юрий Башмет. Билеты на сайте театра. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».
4: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: Самаре 14 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра, 9 июня. В Самаре ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Ближайшей ночью плюс 15-17 градусов. Во вторник днем плюс 24-26. Сейчас в Самаре плюс 24 градуса.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов. Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».

0: Cause I gotta have faith. I gotta have faith. Cause I gotta have faith.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
2: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
3: Ну, рассказывай, где и как.
2: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
3: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
4: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
5: Дяди, тети, очень важно.

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО ВТБ Банк. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио Мегапорт.

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 24 градуса. Во вторник, 9 июня, ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 15-17. Завтра днем в Самаре плюс 24-26 градусов.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Отдыхаем всей семьей.
3: Микс, лабиринт и веселый Роджер.
1: И еще более 45 европейских аттракционов.
2: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
1: «Три медведя» в парке Гагарина, Самара. Ждем всех.
4: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
5: Альтопрофиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
6: Телефон рекламной службы 207-21-27.
7: Радио Мегаполис.
8: Золотая коллекция Радио Мегаполис.

0: Самаре 15 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. 9 июня, во вторник, в Самаре ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Плюс 15-17 градусов ночью, завтра днем плюс 24-26. Сейчас в Самаре плюс 24 градуса.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Ищите изысканный вкус для особого вечера? Во всех супермаркетах «Миндаль». Благородные сыры горгонзола, рокфор и голдблю от Шонфилд. Всего 699,99 за целый килограмм. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
2: Ура! Каникулы! Самое время для похода в театр. Для вашего удобства переходим на летнее расписание. Вечерние спектакли по будням на большой и малой сцене. Премьеры сезона и лучшие постановки прошлых лет. Магия театральной куклы, которую стоит ощутить. Билеты в кассе и на сайте.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио Мегаполис.
4: Самара, 103.6 FM. Радио «Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Едешь по делам, думаешь о работе, а о себе ты когда думал? Не потом, не когда-нибудь, а сейчас. Если внутри тревожно, если нет сил все это терпеть, разберись с этим. Диагностическая сессия с психологом. 30 минут, и тебе станет легче. Запишись сейчас. Всего 99 рублей. Количество мест ограничено. Новый филиал по адресу Московское шоссе 230А. Клиника «Чувство жизни». Здесь тебя услышат. Записывайтесь по телефону 8 846 202 20 44.
2: Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954 90 90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ Вертикаль.
3: Короли российского рок-н-ролла на живой крыше твоего города в рамках фестиваля Roof Life. Группа «Браво». 27 июня. Самара. Аврора Молл.
4: Дорога в облака.
3: Дорога в облака. Этот город. Ветер знает. Вася и другие всеми любимые хиты. Подробности на сайте rooflife.ru. 16+.
5: Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио «Мегафон».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 24 градуса. Во вторник, 9 июня, ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 15-17. Завтра днем в Самаре плюс 24-26 градусов.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: 11 июня. Самара. Аврора Молл. Дельфин. Известные композиции в уникальном звучании. Любимые хиты разных периодов. Магия света и визуального оформления. Подробности на сайте rooflife.ru. 16+.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 16 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра, 9 июня. В Самаре ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Ближайшей ночью плюс 15-17 градусов. Во вторник днем плюс 24-26. Сейчас в Самаре плюс 24 градуса.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов. Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио «Мегаполис».
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
5: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
6: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
7: Финансовая услуга предоставляется АО «ОТП Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
8: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 24 градуса. Во вторник, 9 июня, ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 15-17. Завтра днем в Самаре плюс 24-26 градусов.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт Профиль, компания Дом Сайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: 18 июня. Самарский театр оперы и балета. Юрий Башмет представляет авторскую версию последней оперы Петра Ильича Чайковского «Иоланта» в исполнении ведущих солистов оперных театров России и симфонического оркестра «Новая Россия». Дирижер – маэстро Юрий Башмет. Билеты на сайте театра. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
4: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: 8-373-20-10.
1: Летняя программа в аттракцион-кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
0: Анимация, квизы и ростовые куклы.
1: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
0: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
1: Праздник для всей семьи.
0: Подробности в нашей группе ВКонтакте.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: В Самаре 17 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. 9 июня во вторник в Самаре ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Плюс 15-17 градусов ночью, завтра днем плюс 24-26. Сейчас в Самаре плюс 24 градуса.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Едешь по делам, думаешь о работе. А о себе ты когда думал? Не потом, не когда-нибудь, а сейчас. Если внутри тревожно, если нет сил все это терпеть, разберись с этим. Диагностическая сессия с психологом. 30 минут, и тебе станет легче. Запишись сейчас. Всего 99 рублей. Количество мест ограничено. Новый филиал по адресу Московское шоссе, 230А. Клиника «Чувство жизни». Здесь тебя услышат. Записывайтесь по телефону 8 846 202 20 44.
2: Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954 90 90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ «Вертикаль».
3: Ура! Каникулы! Самое время для похода в театр. Для вашего удобства переходим на летнее расписание. Вечерние спектакли по будням на большой и малой сцене. Премьеры сезона и лучшие постановки прошлых лет. Магия театральной куклы, которую стоит ощутить. Билеты в кассе и на сайте.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
0: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе в аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
4: 18 июня. Самарский театр оперы и балета. Юрий Башмет представляет авторскую версию последней оперы Петра Ильича Чайковского «Иоланта» в исполнении ведущих солистов оперных театров России и симфонического оркестра «Новая Россия». Дирижер – маэстро Юрий Башмет. Билеты на сайте театра. Категория 12+.
5: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио «Мегаполис».
7: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
8: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку «Космо», я на обложку «Форбс», чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

пена, пока у бара готовят эспрессо. Еще немного и пора бежать. Буквально 15 минут, нам столько нужно друг другу сказать.

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 24 градуса. Во вторник, 9 июня, ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 15-17. Завтра днем в Самаре плюс 24-26 градусов.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дом у Космопорта 2 сдан.
2: А теперь начинается суперлетняя суперраспродажа готовых квартир с ключами.
1: Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас.
2: 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗА Архитектор».
3: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
4: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
5: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
6: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
7: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
8: Ну, рассказывай, где и как.
7: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
8: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
9: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
10: 11 июня. Самара. Аврора Молл. «Дельфин». Известные композиции в уникальном звучании. Любимые хиты разных периодов. Магия света и визуального оформления. Подробности на сайте roflife.ru. 16+.
11: Телефон рекламной службы 207-2127.
12: Радио «Мегаполис».
13: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов. Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».
2: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: В Самаре 18 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра, 9 июня. В Самаре ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Ближайшей ночью плюс 15-17 градусов. Во вторник днем плюс 24-26. Сейчас в Самаре плюс 24 градуса.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: 8-9-7-3-20-10.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт Профиль. Компания Дом Сайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: 11 июня. Самара. Аврора Молл. Дельфин. Известные композиции в уникальном звучании. Любимые хиты разных периодов. Магия света и визуального оформления. Подробности на сайте roflife.ru. 16+.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Едешь по делам, думаешь о работе. А о себе ты когда думал? Не потом, не когда-нибудь, а сейчас. Если внутри тревожно, если нет сил все это терпеть, разберись с этим. Диагностическая сессия с психологом. 30 минут, и тебе станет легче. Запишись сейчас. Всего 99 рублей. Количество мест ограничено. Новый филиал по адресу Московское шоссе 230А. Клиника «Чувство жизни». Здесь тебя услышат. Записывайтесь по телефону 8 846 202 2044.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
3: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
4: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
5: Финансовая услуга предоставляется АО «ОТП Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте gosokno63.ru.
6: Короли российского рок-н-ролла на живой крыше твоего города в рамках фестиваля «Roof Life». Группа «Браво». 27 июня. Самара. «Аврора Молл».
7: Дорога в облака.
6: «Дорога в облака». Этот город, ветер знает, Вася и другие всеми любимые хиты. Подробности на сайте rooflife.ru. 16+.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
8: Радио «Мегапон».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Океанические течения – это кровеносная система нашей планеты. Они переносят колоссальные объемы тепла, соли и питательных веществ, регулируя климат и обеспечивая жизнь в морских экосистемах. Сегодня океанические течения. Течения имеют колоссальный масштаб. Самое широкое и мощное течение в мире – это течение западных ветров или антарктическое циркуляционное течение. Оно переносит до 150 миллионов кубических километров воды в секунду, что в сотни раз превышает суммарный сток всех рек мира. Полный цикл перемещения всей воды вокруг нашей планеты по так называемой океанической конвейерной ленте занимает около 1000 лет. Самое быстрое течение в мире – это Южное Пассатное в Тихом океане. Оно разгоняется до 185 километров в сутки. Гольфстрим – не единственное течение, которое несет тепло на север. У берегов Японии ту же функцию выполняет мощное теплое течение Курусио. Кстати, оно красивого темно-синего цвета, потому что оно очень прозрачное. Еще, кстати, первую научную карту Гольфстрима составил американский президент Бенджамин Франклин в 1770 году. Он попросил американских китобоев нанести на пергамент маршруты движения течений, чтобы почтовые корабли могли быстрее добираться из Европы в Америку. В некоторых участках Тихого и Индийского океанов на глубине 1000 метров течения практически замирают из-за сложной топографии дна. Бактерии там полностью поглощают кислород, создавая подводные пустыни смерти. Это самые пустые места на Земле. Под экватором Атлантического океана скрывается мощное подводное течение, которое идет в противоход со знаменитым Южным Пассатным. Верхний слой Атлантики двигается с востока на запад, а слой, который находится прямо под ним, с запада на восток. Это течение называется течением Ломоносова. На глубине примерно от 600 до 1200 метров существует мощный коридор для передачи звуков на сверхбольшие расстояния. Температура, соленость и давление океана в этом течении уравновешивают друг друга так, что скорость звука там становится минимальной. Низкочастотные звуки попадают туда, не рассеиваются, а бесконечно отражаются. Звук, произведенный в этом коридоре у берегов Австралии, можно услышать у Бермудских островов на другом конце планеты. И что на первом месте? Климатические модели предсказывали, что из-за глобального потепления течения планеты должны становиться быстрее и мощнее. Однако наблюдения показали обратное. Великое течение Агульес, например, не ускоряется, а расширяется и размывается. Вместо направленного переноса тепла оно начинает дробиться на хаотичные турбулентные вихри. Поэтому модели предсказания климата на ближайшие 50 лет, скорее всего, являются ошибочными.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 24 градуса. Во вторник, 9 июня, ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 15-17. Завтра днем в Самаре плюс 24-26 градусов.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио «Мегаполис».

0: 8-800-273-2010.
1: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
2: 18 июня. Самарский театр оперы и балета. Юрий Башмет представляет авторскую версию последней оперы Петра Ильича Чайковского «Иоланта» в исполнении ведущих солистов оперных театров России и симфонического оркестра «Новая Россия». Дирижер – маэстро Юрий Башмет. Билеты на сайте театра. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 19 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 9 июня, в Самаре ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер северо-западный. Температура воздуха в ночь на вторник составит от 10 до плюс 15 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 22 до 27 градусов тепла.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех. Дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
2: 11 июня. Самара. «Аврора Молл». «Дельфин». Известные композиции в уникальном звучании. Любимые хиты разных периодов. Магия света и визуального оформления. Подробности на сайте roflife.ru. 16+.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио «Мегаполис».
4: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Дом у «Космопорта 2» сдан.
5: А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами.
4: Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757.
6: Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗА Архитектор».
7: Короли российского рок-н-ролла на живой крыше твоего города в рамках фестиваля «Roof Life». Группа «Браво». 27 июня. Самара. «Аврора Молл».
8: Дорога в облака.
7: «Дорога в облака». Этот город ветер знает. Вася и другие всеми любимые хиты. Подробности на сайте rooflife.ru. 16+.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
9: Радио «Мегаполис».

0: на радио Мегаполис о погоде. Завтра, 9 июня, в Самаре ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер северо-западный. Температура воздуха в ночь на вторник составит от 10 до плюс 15 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 22 до 27 градусов тепла.
1: Добро пожаловать на 103.6 FM. Это радио Мегаполис.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Тысячу ярких эмоций дает аттракцион «Суперполет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион «Кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
2: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71.
3: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
4: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовую услугу предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Идеальный завтрак начинается с правильных продуктов из супермаркетов «Миндаль». Нежное сливочное масло «Вкуснотеево». 82,5% жирности. Всего 199,99 за 180 граммов. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
2: Ура! Каникулы! Самое время для похода в театр. Для вашего удобства переходим на летнее расписание. Вечерние спектакли по будням на большой и малой сцене. Премьеры сезона и лучшие постановки прошлых лет. Магия театральной куклы, которую стоит ощутить. Билеты в кассе и на сайте.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
0: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: Самаре 20 часов.
1: На радио Мегаполис о погоде. Завтра, 9 июня, в Самаре ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер северо-западный. Температура воздуха в ночь на вторник составит от 10 до плюс 15 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 22 до 27 градусов тепла.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Мегаполис.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Новый актуальный термин в автоиндустрии – китайское автомобильное плато. Рынок КНР рос рекордными темпами 15 лет и уперся в потолок. По данным Китайской ассоциации автопроизводителей, внутренний парк страны достиг 370 миллионов машин, а продажи в прошлом месяце просели на 12%. Госсубсидии отменены, маржинальность китайских автокомпаний упала до минимума. Экспорт в США и Европу пока буксует из-за заградительных пошлин. Профицит мощности в КНР составляет 15 миллионов машин в год. Их просто некому продавать внутри страны. Эксперты говорят, золотая эпоха завершена, рынок перенасыщен. Из 100 нынешних брендов выживут максимум 25. Рынок агрессивно монополизируют гиганты уровня Бит и Джили. Как все отразится на нас с вами? Хочется думать, что хотя бы небольшим снижением цен.
0: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Едешь по делам, думаешь о работе. А о себе ты когда думал? Не потом, не когда-нибудь, а сейчас. Если внутри тревожно, если нет сил все это терпеть, разберись с этим. Диагностическая сессия с психологом. 30 минут, и тебе станет легче. Запишись сейчас. Всего 99 рублей. Количество мест ограничено. Новый филиал по адресу Московское шоссе 230А. Клиника «Чувство жизни». Здесь тебя услышат. Записывайтесь по телефону 8 846 202 20 44.
2: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Короли российского рок-н-ролла на живой крыше твоего города в рамках фестиваля «Roof Life». Группа «Браво». 27 июня. Самара. «Аврора Молл».
4: Дорога в облака.
3: «Дорога в облака», «Этот город», «Ветер знает», «Вася» и другие всеми любимые хиты. Подробности на сайте rooflife.ru. 16+.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27. Радио.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, вы можете оказаться перед выбором, согласиться на явно невыгодное действие с родственниками или обидеть их отказом. Не самый приятный день. Тельцы, не стоит идти на компромиссы, если видите, что результат по факту окажется мизерным. Лучше отсечь ненужное сразу. Близнецы, остерегайте чужой навязчивости. Такие люди могут оказаться неадекватными или просто глупыми. Раки. День проверки на скрытые ошибки и собственную самоуверенность. Вы можете получить неприятный щелчок по носу. Львы. Возможно, вам придется принимать решение под давлением. Если поймете, что не выдерживаете, призывайте третью сторону – посредника. Девы. Некоторые события дня принесут вам неудобства здесь и сейчас. Но если вы с ними справитесь, они сослужат вам очень хорошую службу. Весы. День, когда можно стартовать с нуля, не беспокоясь о последствиях. Попробуйте сделать то, на что раньше никак не хватало духу. Скорпионы. Не стоит уклоняться от новых дел, даже если вам очень не хочется в них вникать. Все равно включаться придется, так что лучше уж сразу. Стрельцы. День преждевременных выводов и поспешных решений. Будьте осторожны. Козероги. День повышения качества работы. Пересмотрите критерии оценки. В данный момент они уж слишком свободные. Водолеи. День, когда можно безболезненно отказаться от неприятной привычки или даже полностью поменять режим дня. Это пойдет на пользу. Рыбы. Привычные задачи могут внезапно усложниться. Закладывайте на все дополнительное время и не нервничайте в случае неудач.
3: На радио Мегаполис о погоде. Завтра, 9 июня, в Самаре ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер северо-западный. Температура воздуха в ночь на вторник составит от 10 до плюс 15 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 22 до 27 градусов тепла.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Мегаполис.
5: Fancy!

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Камбала в миндале по идеальной цене. 399,99 за килограмм. Уже без головы. Вам осталось только выбрать, как ее приготовить. Пожарить до золотистой корочки или запечь с лимоном. Остальные заботы мы взяли на себя. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее.
2: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Став

0: утро с окном.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте gosokno63.ru.
3: 11 июня. Самара. Аврора Молл. Дельфин. Известные композиции в уникальном звучании. Любимые хиты разных периодов. Магия света и визуального оформления. Подробности на сайте roflife.ru. 16+.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: В Самаре 21 час.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер Ту-63-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
1: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
2: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
3: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
4: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: В Самаре 22 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: девочки смеются.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, вы можете оказаться перед выбором, согласиться на явно невыгодное действие с родственниками или обидеть их отказом. Не самый приятный день. Тельцы, не стоит идти на компромиссы, если видите, что результат по факту окажется мизерным. Лучше отсечь ненужное сразу. Близнецы, остерегайтесь чужой навязчивости. Такие люди могут оказаться неадекватными или просто глупыми. Раки. День проверки на скрытые ошибки и собственную самоуверенность, и вы можете получить неприятный щелчок по носу. Львы. Возможно, вам придется принимать решение под давлением. Если поймете, что не выдерживаете, призывайте третью сторону – посредника. Девы. Некоторые события дня принесут вам неудобства здесь и сейчас. Но если вы с ними справитесь, они сослужат вам очень хорошую службу. Весы. День, когда можно стартовать с нуля, не беспокоясь о последствиях. Попробуйте сделать то, на что раньше никак не хватало духу. Скорпионы. Не стоит уклоняться от новых дел, даже если вам очень не хочется в них вникать. Все равно включаться придется, так что лучше уж сразу. Стрельцы. День преждевременных выводов и поспешных решений. Будьте осторожны. Козероги. День повышения качества работы. Пересмотрите критерии оценки. В данный момент они уж слишком свободные. Водолеи. День, когда можно безболезненно отказаться от неприятной привычки или даже полностью поменять режим дня. Это пойдет на пользу. Рыбы. Привычные задачи могут внезапно усложниться. Закладывайте на все дополнительное время и не нервничайте в случае неудач.
4: Самара. 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Самаре 23 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: Самаре полночь.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

ровно в 10, а потом я доем чуть пораньше и перед сном, и скажу перед сном, и скажу: ах, мама,

0: Неважно, когда вы включаете радио. В компании «Радио Мегаполис» хорошо всегда.
1: Storie ferme sulle panchine,

0: Самаре 3 часа ночи.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

Ка-чинг. Самара 103.6 FM. Радио Мегаполис. You can't touch this.

0: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Самаре 4 часа утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.